Радиоискатель. Хочу все знать. Модель спидометра, которую по сей день используют в автомобилях, изобрел Никола Тесла в 1916 году. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Кэнди Далфер. Лили была здесь.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: рядом.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение.
3: Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу, откуда пошло выражение «Авгиевы конюшни». Сейчас его используют для обозначения какого-то невероятного беспорядка, очень грязного места. А расчистить Авгиевы конюшни значит убраться, разобрать весь хлам, сделать то, за что другие бы даже не взялись. Первым такой подвиг совершил Геракл. Он был направлен к царю Авгию, который очень любил лошадей. В его конюшне содержалось 300 животных, а вот грязь и навоз из них не вычищали 30 лет. Царь приказал Гераклу решить эту проблему за один день. Это было не под силу ни одному человеку. Но Геракл даже и не взял в руки вилы. Он повернул русло реки и направил поток воды в ворота конюшни. За сутки все нечистоты были вымыты, а подвиг стал шестым из 12 подвигов Геракла и подарил нам известное крылатое выражение. Подсчет подвигов у современных хозяек никто не ведет, но иногда им приходится решать не менее интересные задачи.
2: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, development. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Количество точек на Божьей коровке никак не связано с ее возрастом, а говорит только о ее виде. Самой распространенной в мире считается семиточечная Божья коровка. Максимальное число пятен имеет дальневосточная 28-точечная коровка.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В процессе эволюции десятиногие раки неоднократно становились крабами, а крабы — раками.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.

молчала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как огонь,

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Хотя сбор камней возле Парфенона запрещен, туристы все равно норовят унести их с собой. Поэтому по ночам рабочие разбрасывают в округе куски обычного мрамора.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: семье Драгунского стал актер еврейского театра Менахем Мендел Рубин. Мать в третий раз вышла замуж, и семья ездила за отчимом на все гастроли. Артист стал для Виктора настоящим кумиром. Он учил мальчика выразительно читать стихи, отбивать чечетку и пародировать. Иногда давал эпизодическую роль в спектакле. В 1925 году они переехали в Москву, где отчим создал свою труппу и эмигрировал в США. Драгунский с матерью остались вдвоем. Денег не хватало, и 13-летний мальчик начал работать. Сначала катал туристов по Москве-реке, а потом устроился учеником токаря на завод. Но страсть к театру было не победить. В 1931 году он начинает посещать по вечерам литературно-театральную мастерскую. Студенты не только оттачивали актерское мастерство, но и посвящали много времени изучению литературы. Через 4 года Виктор закончил курсы и устроился на работу в театр транспорта. Во время войны он из-за болезни не попал на фронт, но записался в ополчение и даже получил медаль за оборону Москвы. С 43-го года вместе ездил по фронтам и давал концерты для солдат. Затем он работал клоуном в цирке и организовал театральное объединение «Синяя птичка». В него вошли артисты театра-киноактера. Они устраивали капустники, на которые мечтали попасть толпы зрителей. 10 лет просуществовал этот полусамодеятельный театр, пока Драгунский не решил изменить жизнь и заняться писательством. В декабре 1958 года на своей даче в Подмосковье он написал первые рассказы. Главным героем стал мальчик Денис Кораблев, который постоянно попадал в забавные ситуации. На самом деле писатель сочинял истории про своего 8-летнего сына Дениса. У всех героев были реальные прототипы, и истории получались настолько живыми, что книги разлетались тиражами в сотни тысяч. Его рассказы сразу стали классикой детской литературы. По ним сняли 10 фильмов, и их переводили даже на японский, норвежский, шведский и язык хинди.
1: Наши искатели.

Искатель. Хочу все знать. Борцы сумо, несмотря на габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессионал должен уметь садиться на шпагат. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Брянске на 99.5 FM.
1: Брянск раскинулся на западной окраине среднерусской возвышенности, на берегах реки Десны. Город имеет почтенный возраст, который перевалил за 1000 лет. Его название произошло от старорусского слова «дибрь», что означает «склон» или «низина, поросшие лесом». Брянские ландшафты вполне соответствуют названию.

0: Музыка. Музыка искателей. Юрий Никулин, Георгий Вицин. Операция «И».
1: Постой, паровоз, не стучите.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор!

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
3: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
3: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: К 2030 году тарифы ОСАГО в России могут стать значительно более персонализированными. Как выяснил ТАСС, соответствующий план уже утвержден правительством России. Согласно документу, Банку России, МВД и Минпромторгу совместно со страховым сообществом предстоит разработать механизм расчета стоимости полиса в зависимости от реальных рисков автомобиля. Структуры должны будут проработать вопрос и индивидуализировать тарифы в зависимости от уровня рисков безопасности дорожного движения, степень которых определяется характеристиками транспортного средства. Учитывать предлагается оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации, единый национальный рейтинг, независимые оценки безопасности транспортных средств. Основой для новых тарифов станет детальная статистика по ДТП. Ипотечные ставки в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году. Для этого ключевая ставка должна составлять около 7-8%, что, возможно, ближе к концу 2028 или к 2029 году. Об этом «Москве-24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, в этом случае допустимо психологическое оживление спроса на ипотеку и ипотечный бум. При этом эксперт напомнил, что в этом вопросе важна не только ставка, но и стоимость жилья, которая может подскочить на фоне оживленного спроса. Он добавил, что недвижимость может упасть в цене, если строительная отрасль будет находиться в кризисе. Тогда продажи упадут по всем программам и начнется распродажа жилья со скидкой. И в завершении выпуска. Продолжительная магнитная буря начнется на Земле вечером 5 июня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По данным ученых, на Земле ожидается магнитная буря уровня G3. Причиной станет прибытие к планете сразу нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем после серии мощных вспышек. В лаборатории отметили, что между первым и последним выбросом прошло почти 10 часов, однако геомагнитное возмущение, вероятно, будет непрерывным. Согласно расчетам, более поздние выбросы догонят ранее выброшенные облака плазмы и сформируют единую структуру. По оценке специалистов, размер образовавшегося облака может достигнуть около 200 миллионов километров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение. Здравствуйте. Сегодня я предлагаю вспомнить про выражение «ад кромешный». Что такое ад, мы все, конечно, знаем. А вот слово «кромешный» вызывает вопросы. Разве может быть что-то хуже, чем ад сам по себе? Прилагательное «кромешный» образовано от слова «крома», что означает «край». Если помните, наши предки верили, что Земля плоская, а Солнце ее освещает до определенного круга. За кромой этого круга начинается другой мир, где царит полный мрак. Большой толковый словарь русского языка трактует слово «кромешный» как «непроглядный» и «беспросветный». Вот и получается, что при помощи выражения «ад кромешный» подчеркивают очень тяжелую ситуацию, мучительную жизнь или сильную неразбериху. Но в заключении скажу, что наши предки ошибались. Земля все-таки круглая, а Солнце освещает все ее части.
2: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. Группировки спортивных фанатов и стычки между ними существовали задолго до современной эпохи. В Римской, а затем и Византийской империях армии преданных болельщиков были у состязавшихся в скорости колесниц. Хочу все знать. Радио Искатель.

сточной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

легенд. Кыргызстан. В стародавние времена жил очень богатый хан. Его сундуки были полны золота и серебра, а овцы и лошади не поддавались счету. При этом он был добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь. За это люди его уважали. Несмотря на богатство, хан был несчастен, поскольку не имел детей. Это его крайне печалило. Чего только не перепробовал хан, чтобы изменить судьбу. Советовался с мудрецами, окунался в горячий аршан, совершал магические обряды. Ничего не помогало. Хан сменил несколько жен, но и это не изменило ситуацию. Он не мог спать, терзаемый мыслями, что ему некого будет ласкать и баловать, что не будет у него наследника. Целыми днями он молил Всевышнего дать ему ребенка. И вот однажды хану приснился странный сон. К нему явился сам Всевышний, выслушал просьбу и сказал: «Я подарю тебе сына и дочь, но ты должен правильно их воспитать, чтобы выросли они добрыми людьми. Детей нельзя баловать, потакать им во всем. Пусть с раннего детства они займутся добрыми делами. А иначе дети превратятся в чудовищ, которые будут мучить людей». Хан проснулся счастливым и тут же пересказал сон младшей жене. Они решили, что это знак свыше, и оказались правы. Прошло установленное время, и жена родила двойню – мальчика и девочку. Их назвали Куко и Зайнеп. Родители были счастливы. От радости хан забыл совет Всевышнего и принялся безмерно баловать детей. Они жили в праздности и роскоши, ни в чем себе не отказывая и не утруждаясь делами. Прошло время. Дети выросли и превратились в злобных чудовищ. Они ссорились с родителями, угрожали, оскорбляли. Только тогда хан вспомнил завет Всевышнего, но было уже поздно. В сердцах он попросил превратить детей в птиц, чтобы они улетели как можно дальше и больше его не беспокоили. Всевышний просьбу исполнил. Куко и Зайнеп превратились в птиц и улетели в горы. С тех пор в небесах можно услышать, как одна птица кричит «Куко!», а вторая ей отвечает «Зайнеп!». Так и мечутся птахи, желая стать людьми, но историю вспять повернуть

0: Радиоискатель. Реклама. Телефон рекламной службы 8-919-157-1000. Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В ходе исследования выяснилось, что мужская борода смягчает удары и защищает кости челюсти. Ученые в лаборатории в рамках эксперимента били тяжелым молотом по кости, обернутой шерстью, и по кости, обернутой просто кожей. Кость без защиты и бороды разрушалась в 100% случаев, а с бородой только в 45%.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской.

дождь не прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

0: станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.
1: Искатели. Планета. Искатели. Планета. В Японии вы можете усомниться, что Неваляшка и Чебурашка – исконно русские бренды. Неваляшку в стране восходящего солнца называют «Дарума». Кукла окрашена в красный цвет. Поскольку центр тяжести расположен внизу, Даруму невозможно уложить спать. Она непременно поднимется, как русский Ванька встанет.

0: А Чебурашку в Японии называют «Арере». Он является любимцем миллионов японок в возрасте от 20 до 30 лет. Японцы уверены, что это их изобретение. Однако популярный мультгерой прибыл на острова восходящего солнца из России. Это случилось в 2001 году, когда мультфильм про Чебурашку привезли на анимационный фестиваль. Он сразу покорил сердца японцев. Однако популярный мультгерой прибыл на острова восходящего солнца из России. На японский язык перевели книгу, послужившую основой для создания мультфильма. Она стала хитом книжных продаж. В Токио появилось кафе «Чебурашка». Отделы детских товаров в магазинах заполнили мягкие игрушки с большими ушами. Изображения ушастого зверька украсили футболки, сумочки, кошельки и рюкзаки. Следует заметить, что «Даруму» и «Арере» охотно покупают и туристы из России.
1: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Уважаемые салаватцы и гости города, 7 июня в это воскресенье приглашаем вас на стадион «Строитель», где состоится первенство России по спидвею класса 500 по адресу город Салават, Пархоменко, 8. Информацию по приобретению билетов можно получить по телефону 8 34 76 38 51 53.
2: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Во времена расцвета Британской империи широкое распространение по всему миру получила и шотландская волынка. Сегодня крупнейшим производителем волынок является Пакистан, экспортирующий инструменты по всему миру, в том числе и в саму Шотландию.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия 360. Иркутская область.
1: Река Ака Саянская. Реки с названием Ака есть в Тверской области, Башкирии, Западной и Восточной Сибири. Чтобы не возникало путаницы, Восточно-Сибирскую Аку назвали Саянской. Река берет начало в озере Акинском на территории горного массива Мункус-Ардык в Саянах. Это место находится неподалеку от юго-западной оконечности Байкала. Ака пересекает территорию Иркутской области и впадает в Братское водохранилище на Ангаре. Протяженность реки составляет 630 километров. На суйотском языке, на котором говорят коренные жители, название звучит как «Окхэм», что означает «быстрая река». Свое название Ака оправдывает в верхнем течении, где преобладают горы. С давних пор любители экстремальных сплавов облюбовали ущелье Орхобом, где имеются пороги третьей и четвертой категории сложности. Среди них есть пороги с забавными названиями вроде «Пронеси Господи», «Центрифуга» и «Три геолога». Среднее и нижнее течение более спокойные, но и здесь на водной глади можно увидеть рафты и байдарки. Во время сплавов не стоит забывать о рыбалке, ведь в Оке Саянской водятся ленок, хариус и таймень. Были случаи, когда на крючок попадался таймень весом в 14 килограммов. Лучшим временем для сплавов считается период с июня и до начала сентября. Уже в октябре реку сковывает ледяной панцирь, от которого она избавляется только в мае. На берегах Оки Саянской проживают саёты, которые считаются коренным населением здешних мест. Самым крупным населенным пунктом является город Саянск. В нем проживает порядка 40 тысяч человек. На втором месте стоит город Зима. Его название никак не связано со временем года. Оно произошло от бурятского рода Зэмэ, представители которого жили в этом месте испокон веков. В этом месте в Аку впадает река Зима, которая образуется слиянием рек Белая и Черная Зима. Путешествуя по Оке, следует иметь в виду, что во время сильных ливней возможны паводки. Уровень воды может существенно подняться за одну ночь.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Древние римляне, продавая рабов, предоставляли гарантию. Если раб покончил с собой в течение 6 месяцев с момента его продажи, новый владелец мог потребовать у предыдущего полного возмещения средств.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Калягин. Приключения кота Леопольда.

сердце не лежит мне. Все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «КП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Радиоискатель. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель. Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше миллиона человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня расскажу, почему несколько теплых дней в начале осени называют именно «бабьим летом». По одной из основных версий, название произошло из-за названия работ, которые велись в это время. К сентябрю на Руси уже заканчивали тяжелые полевые работы, убирали весь урожай и начинали готовиться к зиме. На тот короткий период, когда природа расщедривалась хорошей погодой и ласковым солнцем, у женщин оставались уже, как правило, несложные заботы. Они ткали лен, просушивали белье к зиме, сушили грибы, то есть занимались бабьими делами. А еще старухи выбирались из домов погреться на мягком осеннем солнце. Вот и получалось, что в эти дни в деревенских дворах царили женщины всех возрастов. Одни спокойно работали, другие наслаждались погодой. В других странах тоже выделяют этот период. В Германии, например, его называют бабушкиным летом, а в Чехии – паутинным летом, потому что паутина становится на деревьях заметнее. В Италии бабье лето зовут летом святого Мартина, а в Америке – индейским.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдональдса или 200 метров по левую сторону от церкви, красный дом с черными решетками. Недавно правительство запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям.
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

0: チャレンジ。
1: Искатель. Вы слушаете радио Искатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал хирург Валентин Михайлович Буянов. Валентин Буянов родился в 1929 году в Подмосковье в семье учителя. После школы поступил во второй Московский медицинский институт и с первого курса твердо решил стать хирургом. Талант молодого врача заметил сам академик Бакулев и рекомендовал Валентина Михайловича в ординатуру. Позже Буянов работал в Институте грудной хирургии и участвовал в сложнейших операциях на сердце. В 1960 году Валентин Буянов защитил кандидатскую диссертацию, посвященную протезированию аорты, а в 1974 – докторскую по гастродуоденофиброскопии. Очень скоро Валентин Михайлович стал профессором и заведующим кафедрой общей хирургии во Втором медицинском институте, где и проработал до конца жизни. Под руководством Буянова развивались новые научные направления – панкреатология, эндоскопическая хирургия, клиническая лимфология, ультразвуковая диагностика. За исследования в области хирургии поджелудочной железы Валентин Михайлович получил государственную премию РСФСР. Особую известность принесли Валентину Буянову и его учебники. Первая медицинская помощь, вышедшая в 1979 году, выдержала 8 переизданий и была переведена на многие языки. А учебник «Хирургия» до сих пор остается основным материалом для подготовки среднего медперсонала. За почти полвека врачебной практики Валентин Буянов выполнил более 8 тысяч операций на сердце, пищеводе, желудке, печени, поджелудочной железе. Он воспитал 19 докторов и 67 кандидатов наук, опубликовал больше 600 научных работ. Валентин Михайлович был председателем Московского общества хирургов, членом Нью-Йоркской академии наук. Умер Валентин Буянов в 1998 году. В 2015 его имя присвоили Московской больнице, где он долгие годы работал и создавал лучшие традиции отечественной хирургии. Сегодня там стоит памятник великому врачу. Дело Валентина Михайловича живет в его учениках и пациентах, которым он смог подарить здоровье.
0: Наши искатели.

слушаете «Радио Искатель».

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Уважаемые салаватцы и гости города, 7 июня в это воскресенье приглашаем вас на стадион «Строитель», где состоится первенство России по спидвею класса 500 по адресу город Салават, Пархоменко, 8. Информацию по приобретению билетов можно получить по телефону 8 34 76 38 51 53.
2: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Авиационный двигатель – это сердце самолета, которое обеспечивает его движение. Существует два основных типа авиационных двигателей – поршневые и реактивные. Поршневые двигатели используются в небольших самолетах, а реактивные – в больших пассажирских и военных самолетах.
2: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Рост реальных зарплат в России в марте замедлился до 8,1% в годовом выражении. По итогам первого квартала рост составил 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Реальная заработная плата, средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций до вычета налогов и включая премии в марте выросла на 14,4% до 112 600 рублей. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в Российской Федерации в реальном выражении по итогам 2026 года вырастут на 2,2%.
2: Закрома Родины.
3: Продажи новых транспортных средств всех типов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых автомобилей до 3 лет, что на 9% больше показателей января-мая прошлого года – 506 278 штук, говорится в сообщении министерства. Отмечается, что рынок автомобилей отечественного производства за 5 месяцев составил более 348 тысяч единиц, что на 26% больше показателей января-мая 2025 года.
2: Нам стоит дом построить.
3: На месте бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в центре Санкт-Петербурга появится многофункциональный комплекс, в составе которого будут две гостиницы, сообщил «Коммерсант», совладелец и гендиректор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко. Он оценивает общие инвестиции в весь проект по приспособлению «Крестов» в 15 миллиардов рублей. По словам бизнесмена, один объект будет уровня 4 звезды, другой 5 звезд. Общий номер фонд составит 262 комнаты, и гостиничная часть будет располагаться в двух крестообразных корпусах бывшей тюрьмы, являющихся памятником архитектуры. Площадь каждого исторического корпуса в форме креста составляет примерно 12 тысяч квадратных метров. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: Избиратель. Нас слушают в Ульяновске на 94.1 FM.
1: Ульяновск раскинулся на берегах Волги между Казанью и Самарой. Город считается полиэтническим. В нем проживают русские, татары, чуваши. Даже в общепите чувствуется восточное влияние. К примеру, в местных кафе предлагают блюда татарской кухни. Кыстыбай – это лепешка из пресного теста, начиненная пшеной кашей. Эчпачмак – аналог узбекской самсы с начинкой из баранины. Шурпа – мясной бульон с овощами. Сладость под названием чак-чак в представлении не нуждается. Город был основан в 1648 году стряпчим Богданом Хитрово. Не подумайте, что стряпчий – это повар. Так в 17 веке называлась должность царского чиновника. Помимо стряпчего, боярин Хитрово исполнял должности комнатного стольника у крюка, окольничего и оружейничего. На венце Симбирской горы он построил деревянный кремль для защиты от набегов кочевников. Город назвали Симбирском. Сегодня памятник основателю стоит на бульваре «Новый Венец». Ульяновск изобилует памятниками. Больше всех увековечен Ленин, который родом из Симбирска. На втором месте стоит писатель Иван Гончаров. Он тоже родился в Симбирске. Его память увековечена мемориальной доской на родном доме на улице Гончарова и тремя памятниками в историческом центре города. Еще есть дом-памятник Гончарова на бульваре Новый Венец и мемориальная беседка Гончарова в Виновской роще. Самым оригинальным является памятник дивану Обломова, главного героя известного романа Гончарова. Он установлен в сквере неподалеку от дома, где родился русский классик. У дивана красуется пара огромных чугунных тапочек. Туристы засовывают в них ступни и охотно фотографируются. А еще в Ульяновске находится единственный в стране памятник букве «Ё». Про нее часто забывают, поэтому о существовании невезучей буквы решили напомнить таким необычным образом. В городе также есть памятники халяве, колобку, учительнице, продавцу, строителю, водовозу и даже шашлыку. Хитом считается памятник симбирциту, поделочному камню, который еще называют ульяновским янтарем.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только Байкалес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: То, что человек использует лишь 10% своего мозга, не более чем миф. Современные нейробиологи не сомневаются, что практически все части нашего головного мозга большую часть времени активны.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

первую машинку для верховой езды в 1885 году изобрел немецкий инженер Готлиб Даймлер. Спустя 3 года к выпуску трициклов, трехколесных мотоциклов, приступила французская компания «De Dion Bouton». Поскольку общество встретило новинку без энтузиазма, посчитав опасной, руководство компании решило устраивать соревнования механических экипажей. Таким образом, они хотели показать необоснованность опасений. В 1895 году автомобильный клуб Франции выступил организатором первых мотогонок. Существует множество видов спортивных мотоциклетных дисциплин. Мотокросс, спидвей, эндуро, мотобол, скиоринг и другие. Отдельно выделены заезды на установление рекордов, которые проводятся на специальных трассах для достижения наивысших показателей скорости на короткие и длинные дистанции, минимального или максимального времени, сложности трассы. Все мотодисциплины объединяет одно – они представляют немалый риск для жизни. В этой связи чудом кажутся рекорды минимального возраста мотогонщиков. Например, Петя Авдеенков из Самары вошел в десятку лучших мотогонщиков одного из чемпионатов России, когда ему было всего 5 лет. Он еще в школу не ходил, а уже 3 года занимался мотокроссом, довольно опасным видом спорта. Мальчик начинал с чемпионата в Самарской области, где занял 3-е место, а потом перешел на российский уровень, выступив в возрастной категории от 5 до 12 лет. Тогда Петя был самым юным участником чемпионата России. Помимо мотокросса он занимается хоккеем, плаванием, рукопашным боем. Зимой катается на снегоходе. Не менее удивителен пример Савелия Гуртовенко из города Дзержинска, который сел на мотоцикл в 3 года, а в 6 уже участвовал в соревнованиях, завоевывая кубки и медали. Москвич Ваня Богов стал известен всей стране благодаря телешоу «Лучше всех». Его пригласили как юного мотогонщика. Ване было всего 4 года, а в его гараже уже стояли 2 мотоцикла, и он успешно участвовал в мотокроссах. Примеры подтверждают, что мотоспорту все возрасты покорны.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Уважаемые салаватцы и гости города, 7 июня в это воскресенье приглашаем вас на стадион «Строитель», где состоится первенство России по спидвею класса 500 по адресу город Салават, Пархоменко, 8. Информацию по приобретению билетов можно получить по телефону 8 34 76 38 51 53.
2: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: В Древнем Риме женщины не имели личных имен. Их называли родовым именем. Например, Юлия из рода Юлиев. А если дочерей в семье было несколько, им присваивали номера. Секунда, вторая, терция, третья и так далее.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Человек с бульвара Капуцинов.

Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены в общем мало кто надеется, и поэтому

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья! Сегодня поговорим о выражении «накрыться медным тазом». Обозначает оно полный провал и фиаско, бесславное окончание какого-то дела. Медным тазом может накрыться бизнес, проект, планы, мечта, старания, да что угодно. Выражение это настолько распространено, что у него, как водится, есть несколько вариантов происхождения. Самые вероятные восходят к искусствам. Первое – к театру. В греческом и римском театрах, чтобы обозначить окончание спектакля, били в таз. Зрители слышали звук и понимали, что вот теперь уж точно конец. Вторая версия связана с литературой. Ее принято считать наиболее вероятной. Герой Сервантеса, Дон Кихот, на голове носил медный таз. Его он отвоевал у цирюльника, которого принял за язычника. Рыцарь печального образа даже не подозревал, что вместо шлема у него на голове сосуд для бритья. Считается, что именно после того, как Дон Кихот надел на себя таз, он окончательно потерял связь с реальностью. С тех пор все, что накрывает обычный медный таз, ждет печальный финал.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от «Райс Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Уважаемые салаватцы и гости города, 7 июня в это воскресенье приглашаем вас на стадион «Строитель», где состоится первенство России по спидвею класса 500 по адресу город Салават, Пархоменко, 8. Информацию по приобретению билетов можно получить по телефону 8 34 76 38 51 53.
2: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Несмотря на то, что Берлинская стена давно разобрана, разделенные ею части города очень заметны из космоса. Дело в том, что в Западном Берлине для уличного освещения уже давно используются люминесцентные лампы, а в принадлежавшей ГДР части города – натриевые, газоразрядные лампы, в свечении которых больше желтого тона.
3: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал физик Виталий Лазаревич Гинзбург. Виталий Гинзбург родился в Москве в 1916 году в семье инженера и врача. Рано остался без матери, воспитывался тетей, учился дома до 11 лет, потом пошел в школу, а затем в фабрично-заводское училище. Работал лаборантом в рентгеновской лаборатории, где познакомился с будущими известными физиками. В 1934 поступил сразу на второй курс Московского государственного университета. В 24 года защитил докторскую диссертацию. На фронт его не взяли, хотя дважды подавал заявление добровольцам. С 1942 года Гинзбург работал в теоретическом отделе Физического института Академии наук ФИАНА, которым руководил Игорь Тамм. Вскоре Тамм привлек его к работе над термоядерным оружием. Виталий Лазаревич предложил использовать литий-6. Это решение оказалось ключевым и более экономичным, чем дорогой тритий. В 1953 он получил сталинскую премию первой степени за вклад в создание водородной бомбы. Научное наследие Гинзбурга огромно. Он разработал теорию переходного излучения, занимался радиоастрономией, происхождением космических лучей, физикой плазмы. Но главные достижения Виталия Лазаревича связаны со сверхпроходимостью и сверхтекучестью. В 1950-м вместе со Львом Ландау он создал полуфеноменологическую теорию сверхпроводимости, теорию Гинзбурга-Ландау. А в 1958-м совместно со Львом Питаевским Гинзбург разработал теорию сверхтекучести. В 2003 году за эти работы Виталий Лазаревич Гинзбург получил Нобелевскую премию по физике вместе с Алексеем Абрикосовым и Энтони Леггеттом. Ему было 87 лет. К тому времени он уже был академиком, лауреатом Ленинской премии, обладателем большой золотой медали имени Ломоносова, премии Вольфа и множества международных наград. Гинзбург был известен не только как ученый, но и как публичный интеллектуал. В 1955-м он подписал знаменитое письмо 300 против Лысенковщины. В 1998-м Виталий Лазаревич основал комиссию по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук. Последовательно выступал против клерикализации образования, защищал светский характер государства. При этом Гинзбург всю жизнь занимался наукой, преподавал, писал научно-популярные статьи, заведовал кафедрой в Московском физико-техническом институте, был главным редактором журнала «Успехи физических наук». Виталий Лазаревич умер в ноябре 2009 года на 94-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Уважаемые салаватцы и гости города, 7 июня в это воскресенье приглашаем вас на стадион «Строитель», где состоится первенство России по спидвею класса 500 по адресу город Салават, Пархоменко, 8. Информацию по приобретению билетов можно получить по телефону 8 34 76 38 51 53.
2: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: На старинном гербе Иркутска был изображен бабр. Так раньше называли уссурийского тигра, держащий во рту соболя. В указе Сената от 1878 года в описании герба была допущена ошибка. Вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав новое мифическое животное.
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Тройка искателей. Редбоун. Стражи галактики.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Ипотечные ставки в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году. Для этого ключевая ставка должна составлять около 7-8%, что, возможно, ближе к концу 2028 или к 2029 году. Об этом «Москве-24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, в этом случае допустимо психологическое оживление спроса на ипотеку и ипотечный бум. При этом эксперт напомнил, что в этом вопросе важна не только ставка, но и стоимость жилья, которая может подскочить на фоне оживленного спроса. Он добавил, что недвижимость может упасть в цене, если строительная отрасль будет находиться в кризисе. Тогда продажи упадут по всем программам и начнется распродажа жилья со скидкой. Автопроизводители из Китайской Народной Республики готовы заменить в России ушедшие западные бренды. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в Российской Федерации Джоу Лицюнь на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости. По его словам, китайские компании осуществляют локализацию, эффективно используют существующее оборудование, включая предприятия, которые работали в рамках сотрудничества России и Запада, такие как «Москвич», «Волга», «Лада», «КамАЗ» и другие. Джоу Лицюнь подчеркнул, что у китайских автопроизводителей есть желание участвовать в таком сотрудничестве при условии соответствующей государственной политики и создания необходимых условий. И в завершении выпуска. Некоторые базовые знания старших поколений отсутствуют у молодежи. Одно из них – способность определять время по циферблату часов. Более половины, 54% представителей поколения зумеров и альфы заявили, что не умеют этого делать. Почти каждый второй, 49%, также не знает, как вкрутить лампочку. При этом интерес молодежи к часам как к аксессуару сохраняется. Они становятся элементом стиля, а практическая функция отходит на второй план. По словам родителей, набор базовых знаний современных подростков заметно отличается от того, что считалось нормой еще десятилетия назад. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: В мировой истории вряд ли найдется завоеватель, личность которого историки оценивали бы однозначно. Это утверждение в полной мере относится и к среднеазиатскому правителю Тимуру. Его деяния обросли легендами, в том числе и ужасающими. Карл Маркс, например, подчеркивал, что политика Тамерлана заключалась в том, чтобы тысячами истязать, вырезывать, истреблять женщин, детей, мужчин, юношей и таким образом повсюду наводить ужас. Уже в 20 веке советский востоковед Василий Бартольд усматривал в жестокости Тимура, кроме холодного расчета, также болезненное, утонченное зрение.

0: и Юго-Восток, в Афганистан и далее в Индию. На дорогах Центральной Азии в 13-15 веках караваны, шедшие по нему, безжалостно грабила монгольская орда. И если внимательно рассмотреть карту и хронологию походов Тимура, можно выявить удивительную закономерность. Первые походы были направлены на ниспровержение Золотой Орды как конкурента и установление более справедливых правил прохода по этому пути. Далее походы в Иран и Турцию, оседлать западное направление Шелкового пути. Далее походы в Индию, подчинить южное направление торговых путей. И, наконец, последний, несостоявшийся поход, во время которого Тимур умер в сам Китай, так сказать, исток Великого Шелкового пути. Таким образом, можно предположить, что вся деятельность среднеазиатского властителя была подчинена попытке установить свой контроль над всей известной тогда мировой экономикой. Походы Тимура имели далеко идущие последствия. Его потомки столетиями правили в Центральной Азии, а Бабур основал могущественное государство в Индии, которое просуществовало до 19 века. Поражение от Тимура при Анкаре переформатировало Османскую империю и фактически отодвинуло на 50 лет завоевание Византии турками. Объективно деятельность Тимура опосредственно оказала влияние и на Русь. Золотая Орда, потерпевшая поражение от войск Тимура, так и не смогла оправиться от этого удара, что привело к усилению московского княжества и в итоге к освобождению от монголо-татарского ига.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Уважаемые салаватцы и гости города, 7 июня в это воскресенье приглашаем вас на стадион «Строитель», где состоится первенство России по спидвею класса 500 по адресу город Салават, Пархоменко, 8. Информацию по приобретению билетов можно получить по телефону 8 34 76 38 51 53.
2: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Пол Маккартни утверждает, что мелодия песни «Yesterday» ему приснилась. Проснувшись, он сразу сел за пианино и наиграл ее. После этого он в течение месяца спрашивал у всех знакомых по музыкальному бизнесу, не знают ли они такую мелодию, опасаясь, что стал жертвой криптомнезии. Окончательно удостоверившись в том, что это его музыка, Маккартни вместе с Ленноном стал придумывать текст.
3: «Хочу все знать».
2: Радиоискатель.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я промолвил в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

слушаете «Радио Искатель».

0: Россия.
1: В сувенирных магазинах Архангельска можно увидеть забавные керамические фигурки. Медведи в русских национальных костюмах, веселые мужички с балалайками, пляшущие красавицы в нарядных платьях. Есть жанровые сценки. Сюжет из легендарной сказки про репку, семейное чаепитие с самоваром, торговец лаптями на ярмарке. От фигурок так и веет добротой. Они яркие, красочные, изящные. Это знаменитая каргопольская игрушка. Необычный художественный промысел зародился в 30-е годы прошлого века в деревнях Каргопольского района. Но не только игрушками знаменит Каргополь, который является ровесником Москвы. Долгая история оставила немало материальных вех. Город с населением в 10 тысяч человек находится на юго-западе Архангельской области. Его природным украшением является река Онега. В черте города ее ширина превышает 300 метров. На берегу находится большинство исторических достопримечательностей. Каргополь называют городом-музеем, поскольку на его территории разместилось около 200 памятников деревянной архитектуры и каменного зодчества. Украшением являются действующие храмы и монастыри. Только в ансамбль соборной площади входит 3 храма, самый старый из которых возведен в 16 веке. Еще 3 храма высятся на Красноармейской площади, образуя второй православный центр. Туристы непременно посещают музейный дворик, где сосредоточено более десятка старинных построек. Посетителей привлекают разнообразные интерактивные программы и мастер-классы. Здесь, к примеру, можно научиться искусству нитяной мозаики, мастерить куклы-обереги и плести кушаки. В городе сохранилось несколько купеческих особняков. В одном из них действует Центр народных ремесел, где обучают плетению из бересты, ткачеству, изготовлению тряпичных кукол. В городе работает цех глиняной игрушки. Продукцию мастеров-надомников продают в местном сувенирном магазине. Без покупок отсюда еще никто не уезжал. Забавная вещица станет доброй памятью о посещении древнего русского городка.
0: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Уважаемые салаватцы и гости города, 7 июня в это воскресенье приглашаем вас на стадион «Строитель», где состоится первенство России по спидвею класса 500 по адресу город Салават, Пархоменко, 8. Информацию по приобретению билетов можно получить по телефону 8 34 76 38 51 53.
2: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Геном человека содержит около 3 миллиардов пар нуклеотидов, которые кодируют более 20 тысяч генов. Это самый большой геном среди всех известных организмов.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.
5: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно

Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу, откуда появилось выражение «мартышкин труд». Свое начало оно берет в басне Крылова «Обезьяна». По сюжету мартышка видела, как много и тяжело работал крестьянин. И видела, как люди его благодарили и восхищались его трудом. Животное захотело такого же признания. Мартышка нашла тяжелый чурбан и целый день перетаскивала его с места на место. Но почему-то желанной похвалы она так и не дождалась. В самой басне выражения «мартышкин труд» нету. Его предложил критик Дмитрий Писарев. Он был так вдохновлен басней, что захотел как-то иносказательно обозначить вот такую имитацию бурной деятельности. Фраза в итоге прижилась. Теперь так говорят в ситуациях, когда хотят подчеркнуть напрасные старания, не приносящие никому пользы. Согласитесь, дельцов, которые придумывают бесполезные занятия, мы встречаем почти каждый день.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Возраст тропического дерева можно узнать лишь путем химического анализа древесины. По годичным кольцам он не определяется, ввиду того, что в тропиках отсутствуют ярко выраженные периоды похолодания и засухи.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ярославле на 95.8 FM.
1: Ярославль – старейший город России. Считается, что его основали в 1010 году. Город настолько уникален, что его исторический центр, раскинувшийся у слияния рек Волги и Котрасли, целиком является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он включает 140 памятников архитектуры. Ярославль – один из немногих провинциальных городов России, где представлены практически все направления русской архитектуры XVI-XX веков. Совершить виртуальную экскурсию по Ярославлю позволяет денежная купюра достоинством в 1000 рублей. На ее лицевой стороне изображены герб города, памятник Ярославу Мудрому и часовня Казанской иконы Божией Матери. Фоном для часовни служит едва видимое изображение звонницы и святых ворот Спаса Преображенского монастыря. Профиль основателя города Ярослава Мудрого использован в качестве водяного знака, а на оборотной стороне красуется церковь Иоанна Предтечи. Этот единственный в России 15-главый храм был построен в 17 веке. Но не только стариной славен Ярославль. Город гордится тем, что в 1932 году здесь запустили первый в мире завод синтетического каучука. Тогда срочно требовалось заменить импортный натуральный каучук, который стоил огромных денег. Петербургский профессор Сергей Васильевич Лебедев разработал технологию производства каучука из пищевого спирта. Поскольку спирт производили из картофеля, а крупнейшим производителем этой культуры была Ярославская губерния, завод решили построить поближе к полям, в Ярославле. Колоритный город на Волге всегда был в центре внимания творческой элиты. Ему посвящали свои стихи поэты Майков, Некрасов и Ашанин. В Ярославле происходит действие романов «Война и мир», «Два капитана» и даже второй части «Робинзона Круза» Даниэля Дефо. В город приезжали легендарные французы Александр Дюма отец и Жан-Поль Сартр. В Ярославле снимали эпизоды для десятка популярных художественных фильмов, включая такие ленты, как «Экипаж», «Большая перемена» и «Кин-дза-дза».
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Сегодня под мемом понимается прежде всего распространяемая в интернете информация, в основном в виде картинок. Однако это слово придумал еще в 1976 году эволюционный биолог Ричард Докинс, обозначив им единицу значимой для культуры информации, которая осознанно или неосознанно передается от человека к человеку, будь то идея, символ или образ действия. Ученый вдохновлялся свойствами генов и заявил, что мемы тоже подвержены естественному отбору, мутациям и искусственной селекции. Можно отметить, что схожую идею в конце 19 века высказывал психиатр Владимир Бехтерев, описав так называемых ментальных микробов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.

0: искатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Воспоминания ленты голубой опоясал теплый вечер.

0: правила искателей.
1: Я стараюсь избегать иронии. Мне не нравится, когда люди говорят одно, а имеют в виду другое. Курт Воннегут для радио «Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Спагетти и папарацци – это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто. Фотографа-мужчину – папараццо, а женщину – папарацци. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Искатель. Хочу все знать. Город Братск в Иркутской области получил имя не в честь каких-либо братьев. Основанный в 17 веке острог, казаки назвали Братским от братских людей, чьи стойбища находились неподалеку, а эти люди никто иные, как буряты.
1: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

Музыка искателей. Георгий Кишко, Виктор Иваненко. Приключения капитана Врунгеля.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Вы слушаете радиоискатель.

0: Правила искателей.
1: Самое главное, чтобы не было поучительно. Не очень красиво, когда человек становится и поучает. Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Библия пока что не переведена на шотландский язык. Однако существует перевод Нового Завета под авторством Уильяма Лоримера. Он примечателен тем, что речь сатаны передана обычным английским языком. Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: У человека 9 чувств, а не 5. 5 – те, что всем нам известные. То есть зрение, слух, вкус, обоняние и осязание были впервые перечислены еще Аристотелем. Но у человека есть еще 4 чувства. Термоцепция – чувство тепла или его отсутствие на нашей коже. Эквилибриоцепция – чувство равновесия. Ноцицепция – восприятие боли кожей, суставами и органами тела. Проприоцепция или осознание тела – это понимание того, где находятся части нашего тела.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Не должно наступать никогда то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделаешь. Сделать всегда можно. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Рокосса.
1: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Самая узнаваемая черта Чебурашки – огромные уши – не упоминается в книгах Эдуарда Успенского. При создании мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, но в процессе работы их делали все больше и больше.
2: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Успех – вещь прекрасная и очень приятная. Но что это в сравнении с тем счастьем, которое испытываешь, когда играешь с друзьями партию в бочче? Адриано Челентано. Для радиоискатель.

0: искатель.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

Зряли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: снесли терем с дворцом, кто-то занял.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Арабские цифры в Европе популяризировал Фибоначчи. Он узнал о них, когда изучал математику в Алжире.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете радиоискатель.

0: правила искателей.
1: Гениальность, она сродни болезни. Абсолютно здоровый человек с нервной системой, как у спокойной коровы, ничего не сможет сотворить. Александр Абдулов. Для радио «Искатель».

0: Искатель. Вы слушаете радио Искатель.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Искатель». В этом есть смысл.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Когда пациенту пересаживают почку другого человека, его собственные почки в большинстве случаев не удаляют. Третью почку обычно размещают в подвздошной ямке, иногда в забрюшинном пространстве выше.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Бриллиантовая рука.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой невест. Дома в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I live, yeah.

0: правила искателей.
1: Я полагаю, что подлинная красота, которой обладают шахматы, более чем достаточна для удовлетворения всех мыслимых требований.
2: Александр Алехин. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Существует около 400 генов, которые так или иначе провоцируют ожирение. Причем у одних людей предрасположенность к быстрому набору лишних килограммов составляет 25%, у других – 70-80%. С точки зрения эволюции, подобные механизмы были необходимы нашему телу. Те, у кого отсутствовали гены экономии, помогающие копить жир, в тяжелые времена умирали быстрее. В результате те или иные накопительные гены присутствуют у 85% населения Земли.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лимп Бизкит. Готика.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Жизнь, которая не оставляет прочных следов, стирается при каждом шаге вперед. Александр Герцен. Для радио «Искатель».
2: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям,

Занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях,

глухим коридором уйду я млечным путем.

уже очки в газете, и читать темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда.

радио «Искатель». В этом есть смысл.

Радиоискатель. Хочу все знать. Главным фактором, определяющим цвет кожи человека, является концентрация пигмента меланина, которая закреплена на генетическом уровне. Независимо от основного цвета тела, кожа на ладонях и ступнях у всех людей светлая, так как не содержит меланина. Хочу все знать. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».